Омбуле Шри Діп Нареян Бхагаван Кіджа. Шри Вишва Гуру Махамандалешвар Парамхан Шри Свами Махешваранан Джигуру Дева Кіджа.